плацем. А сею папа сау листа тенем. А ему гурсу мы с плацем. Да ауди радио, раудио вид из пазану. А ему гурсу мы с плацем. Ап телею высупа сау ли. А ему гурсу мы с плацем. Тельши с моим бейт, слейдер, копейку матем.